тишине, только те слова, что убегая, на прощанье пишет во мне. Если любишь, найди, если хочешь, приди, этот день не пройдет без следа. Если же нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь никогда. И ночами снятся мне недаром холодок оставленной скамьи, тронут я ласковый

все равно не найдешь никогда. Но если нету любви, ты меня не зови, все равно не найдешь.

0: un parlante. Doble A, muchos tangos. Radio.
1: Бананово-лимонном Сингапуре, пуре, когда поет и плачет.